0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Сколько лет прошло, я все еще не могу доверять.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3,6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Водопадом видел звезды. Ты появилась из ниоткуда и пропала в никуда. Но если тебя нет, не значит, что любить не

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможное обучение. Телефон 450957.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. 82 года назад советские войска освободили Барановичи от немецко-фашистских захватчиков. Брещина подписала дорожные карты с Бухарской и Сырдарьинской областями Узбекистана. Об этом и другом подробнее. 82 года назад, 8 июля 1944 года, войска 1-го Белорусского фронта освободили Барановичи от немецко-фашистских захватчиков. Город представлял собой сплошное пепелище с обезлюдевшими улицами. 80% всех строений были разрушены – предприятия, жилые дома, драмтеатр, школы, радиостанция. Из строя выведены паровозное и вагонное депо, вокзалы, железнодорожные пути. На восстановление государство выделило 80 миллионов рублей, но главной движущей силой стали люди, вернувшиеся после войны на родину. Они заново отстраивали населенный пункт, работали по 10-12 часов в сутки. И как результат, в первые месяцы после освобождения здесь появились небольшие мастерские артели, которые выпускали предметы первой необходимости. Одновременно с заводами и дорогами приводили в порядок социальные объекты. Город оживал. Уже к сентябрю 1944-го действовали областной учительский институт, учреждение образования, детская больница, поликлиники, а также родильный дом. К началу 50-х полностью функционировала промышленность. И сегодня этот подвиг получил высшее призвание. В год 80-летия Победы Барановичи первыми в стране удостоены звания «Город трудовой славы». По случаю значимой исторической даты в Барановичском регионе пройдут памятные мероприятия. Дорожные карты по развитию сотрудничества на 2026-2027 годы подписала Брещина с Бухарской и Сырдарьинской областями Узбекистана. Свою подпись под стратегическим документом от первого региона поставил заместитель председателя облсполкома Михаил Баценко. Говоря о взаимном товарообороте между регионами, замгубернатора отметил, что в 2025-м стороны остановились на цифре в 120 миллионов долларов США. В текущем году поставлена задача достичь рекордного показателя в 200 миллионов. В Екатеринбурге продолжает удивлять международная промышленная выставка «Иннопром-2026». Это хорошая площадка для двусторонних встреч, в том числе на уровне правительств. В мероприятии принимают участие и Беларусь. Представлены порядка 20 отечественных предприятий – «Интеграл», «Белкоммунмаш», «НТЗ» и другие. Наши производители всегда готовятся основательно и привозят с собой большой перечень новинок. В частности, настоящий ажиотаж вызвал троллейбус от МАЗа с увеличенным автономным ходом. Главная задача – увести весомый портфель конкретных договоренностей и выгодных контрактов. Последний день экспозиции – 9 июля. Продолжаем выпуск. В Барановичах участили случаи обмана пожилых граждан. Об этом предупредил оперуполномоченный отделения по борьбе с киберпреступностью ГУВД Александр Доминикан. По его словам, жертве звонят в мессенджере лжесотрудники социальной службы и обещают якобы пересчитать пенсию, увеличив ее размер из-за неучтенного стажа. При этом мошенники называют реальные адреса госучреждений, чтобы усыпить бдительность, и просят продиктовать код из СМС. С помощью таких данных они впоследствии могут оформить кредит, списать деньги со счета, получить доступ к банковским кабинетам. Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать аферистам личную информацию, подчеркнул правоохранитель.
2: При поступлении подобных запросов по телефону необходимо прекратить разговор и незамедлительно обратиться по номеру 102. Напомним, надбавки и повышения трудовых пенсий регулярно начисляются населению в беззаявительном порядке. Людям стоит проявить бдительность и рассказать своим родственникам о современных уловках злоумышленников. Осведомленный – значит защищенный. Необходимо помнить несколько простых правил. Никому не передавать личную информацию и паспортные данные. Не сообщать коды из СМС-сообщений и иные цифры, которые просят назвать неизвестны. Не оставаться в диалоге с неизвестным один на один. Сообщите о странном звонке в милицию или родственникам. Не паниковать, особенно когда неизвестный пугает уголовной ответственностью. Страхом пользуются только мошенники. Запомните, сотрудники правоохранительных органов никогда не станут связываться посредством мессенджеров и социальных сетей.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: «Ами». Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
2: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосилка.

0: телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Брестская область будет теснее работать с Бухарской и Сырдаринской областями Узбекистана. Значимая дата в истории города и района – 8 июля, день освобождения Барановичей от немецко-фашистских захватчиков. Об этом и другом подробнее. Брестская область будет теснее работать с Бухарской и Сырдаринской областями Узбекистана в сфере АПК и кооперации. Такая информация прозвучала на встрече председателя Брестского облсполкома Петра Пархомчика с делегациями Сырдаринской и Бухарской областей Узбекистана. Губернатор подчеркнул, что с дружественной страной и стратегическим партнером сложилась хорошая динамика взаимоотношений. Товарооборот вырос по итогам прошлого года. В 2026 за январь-апрель плюс 37%. Брещине интересно взаимодействие в агропромышленном комплексе промышленности, в планах создать текстильный кластер. Еще один вопрос гуманитарный – развитие отношений в сферах образования, здравоохранения, туризма, отметил Петр Пархомчик. Так в медицине перешли к делу, специалисты учатся друг у друга, обмениваются опытом. Подписан подобный план мероприятий на 2026-2027 годы. Заселиться в социальный пансионат станет значительно проще. Меры регламентированы принятым правительством Беларуси постановлением, которое облегчит жизнь гражданам. Теперь белорусам не нужно самостоятельно собирать большой пакет документов. Такие бумаги, как индивидуальная программа реабилитации инвалида или заключение центра коррекционного обучения, госорганы запросят сами. Стала доступнее и сама процедура оформления. Если раньше для курса реабилитации или краткосрочного проживания требовался длинный перечень, включая выписки из медкарт и заключение врачебных комиссий, то теперь достаточно лишь одной медсправки о состоянии здоровья. Также расширен круг получателей бесплатной помощи. Право на полное гособеспечение дополнительно получили две категории – граждане при экстренном заселении, а также те, чьи трудоспособные родственники решением суда освобождены от обязанностей по их содержанию. Продолжаем выпуск. Значимая дата в истории Барановичей. 8 июля 1944-го в ходе наступления на Барановичско-Слонимском направлении войска 1-го Белорусского фронта освободили тогда еще областной центр. Первым в город ворвался 237-й полк под командованием подполковника Прилепского, который гордо пронес развернутое полковое знамя. В ходе оккупации немецко-фашистскими захватчиками населенный пункт понес значимые потери. 80% всех строений были разрушены. Уничтожены железная дорога, электростанция, практически вся городская промышленность. Немногим более 5000 населения встретили своих освободителей. В день освобождения Барановичи ежегодно у памятных мест проходят торжественные митинги, возложение цветов к мемориалам. 8 июля у Вечного огня в 10:00 состоится митинг с участием руководства города, депутатского корпуса, трудовых коллективов, горожан. К подножию памятника воинам-освободителям лягут цветы и венки. В Барановичском районе память павших почтят в деревне Полонка. У обелиска, где захоронены 52 советских воина, пройдет митинг-реквием, к которому присоединятся местные органы власти, депутаты, представители организаций и предприятий, сельчане и молодежь. Главный подход – практика-ориентированность. Внутреннее вступительное испытание для абитуриентов-целевиков проходит в Беларуси. До 12 июля – официальное зачисление. Основное условие – подписанный договор с будущим работодателем. Кроме того, по большинству специальностей средний балл аттестата должен быть не ниже 7. Исключение на наиболее востребованные экономикой профессии. Конкурс проводится по сумме среднего балла аттестата и оценки на испытании в ВУЗе. В этом году утверждено около 6300 целевых мест. Распахнул двери для таких студентов Барановичский госуниверситет. Юноши и девушек примут на 13 специальностей по 7 профилям. Наиболее востребованы педагогические направления. Заказчиками кадров выступают ведущие предприятия и организации Брестской, Гродненской и Минской областей. К новостям компании. Бесплатная шаурма. Город узнает секрет, который шаурма Тикава готовила долго. В честь открытия на Ленина 2 шаурма Тикава делает то, что еще не делал никто. Угощает гостей бесплатной шаурмой. Просто приходите, попробуйте, и вы поймете, почему они так уверены в своем вкусе. В эту пятницу, 10 июля, шаурма Тикава по адресу Ленина 2 ждет именно тебя. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 3-6 метров в секунду. Порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары

низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Баранович ФМ.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Президент подписал указ о мерах по развитию отдельных регионов. В документе закреплены меры для придания дополнительного импульса социально-экономическому развитию районов Юго-Востока Могилевской области и Поозерье на Витебщине на период до 2030-го. Указ позволит сформировать благоприятные условия для дальнейшего роста, создания на территориях новых предприятий и производств, реализации инвестиционных проектов. В частности, предусмотрено предоставление трансфертов из республиканского бюджета для возмещения до 35% капитальных затрат, понесенных при реализации инновационных инициатив с привлечением кредитов Банка развития. В Беларуси по итогам первого полугодия отремонтировано более 830 километров республиканских автомобильных дорог. Работы ведутся на территории всех регионов. В Брестской области основные усилия были направлены на наиболее оживленные участки. Так, в списке отрезок ключевой артерии М1Е30, которая соединяет Брест, Минск и границу с Российской Федерацией и другие. В Гродненской области обновление получили 4 территории. Среди них покрытие на магистрали Р-108, которая позволяет передвигаться от Барановичи через деревню Молчать в Дятлово. Всего в 2026-м в республике планируется обновить более 1700 километров республиканских дорог. И о спорте. Очередной футбольный матч проведет состав Барановичей на домашнем поле. Настоящий спортсмен.

0: Киринкина сразятся с дружиной «Торпедо БелАЗ» и «Жодина». Соперник находится на 5-й позиции. Красно-синие расположились на 12-й, набрав 13 баллов. Начало поединка в 16:00. Билеты можно приобрести заранее. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 со знаком плюс.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Реклама.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает стопроцентной гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Баранович FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Баранович FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана. Общежитие Барановичского колледжа попало в топ-4 лучших в Беларуси. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Высокий гость 8-9 июля посетит Беларусь с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе главы нашего государства. В рамках встречи лидеры рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в повестке – развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. К подписанию готовится около 20 документов. Основной из них – декларация об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном. В Брестской области уже намолотили 111 тысяч тонн зерна без учета рапса, сообщил первый заместитель председателя облсполкома Дмитрий Городецкий. Он пояснил, уборка ведется от тех регионов, где были более высокие температуры и меньшее количество осадков. В первую очередь в западных. Жабинковский и Ивановский закончили жатву озимого ячменя. Приближаются к завершению Драгичинский, Березовский, Пружанский и Каменецкий районы. В Северных и Полесских идет работа в соответствии со степенью созревания и влажности. Поэтапно подходит пора для сбора урожая других культур. Рапс, озимая рожь, а далее пшеница, тритикали, зернобобовые, отметил первый зампредседателя облсполкома. По его словам, капризы погоды внесли свои корректировки в планы сельских тружеников. Однако, несмотря на заморозки, недобор влаги и жаркие условия, результат должен расти, подытожил Дмитрий Городецкий. Продолжаем выпуск. Белорусский профсоюз работников образования и науки подвел итоги конкурса на лучшее общежитие среди колледжей. Помещения оценивались по различным критериям – внешний вид, чистота, бытовые условия, наличие зон для творчества и спорта, мероприятий и отдыха. В финал вышли 7 объектов. Жюри определило топ-4. Так лидером стало общежитие Вилейского государственного колледжа. Второе место разделили Витебский государственный технический колледж и Горецкий педагогический колледж учреждения образования Могилевский государственный университет имени Кулешова. На третьей строчке оказался Барановичский государственный колледж технологии и дизайна. Председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович отметила значимость подобных соревнований. Они играют важную роль в совершенствовании комфорта проживания учащихся. В Барановичский ГУВД обратился 45-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств. Установлено, что в социальной сети Instagram мужчина познакомился с девушкой. В ходе общения собеседница предложила ему дополнительный заработок. Новая подруга сообщила, что у нее есть знакомые на одной из торговых бирж, способные помочь быстро приумножить капитал. Заявитель согласился, и вскоре с ним связались менеджеры. Злоумышленники предоставили реквизиты счетов для перечисления накоплений. В личном кабинете платформы отображался мнимый доход. Гражданин проникся доверием к аферистам и продолжал переводить деньги. Когда он попытался вывести их, кураторы ему отказали. В общей сложности потерпевший отдал мошенникам около 580 тысяч рублей, рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
2: Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мошенничество, совершенное в крупном размере. Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники обещают легкий заработок и быструю прибыль. Помните, легких денег не бывает. Инвестиции требуют специальных знаний. Не переводите деньги на неизвестные счета без проверки. Если вам поступают подобные предложения, прекратите общение. О фактах мошенничества сообщайте по телефону 102.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 4-7 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов, вечером 13-14. Ночью ожидается 11-12 со знаком «плюс».

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 4-7 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 13-14. Ночью ожидается 11-12 со знаком плюс.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Эфирное время 11:12. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем! Ну что ж, на календаре уже 8 июля, а значит, мы уверенно шагаем по самому сердцу лета. Правда, если судить по погоде, складывается ощущение, что лето как-то, вот как и мы все, решило взять отпуск и немного охладить наш пыл. За окном прохладно, местами дождливо и ветрено, но солнце все же периодически появляется и напоминает нам о том, что на улице все же лето, а не осень. Но знаете, иногда же даже лету нужна вот та самая пауза, чтобы потом вернуться с новой силой. И, кстати, синоптики обещают, что уже на следующей неделе тепло снова начнет возвращаться. Так что это вовсе не конец летнего сезона, а скорее небольшое затишье перед новой волной солнечных дней. А значит, еще будут прогулки до позднего вечера, поездки на природу, мороженое и теплые вечера, которые мы так любим. Поэтому, друзья, сегодня не будем грустить из-за погоды, пусть этот день станет поводом немного замедлиться, выпить чашку ароматного кофе или чая, встретиться с близкими, послушать любимую музыку и просто подарить себе хорошее настроение. Ведь оно, в отличие от погоды, зависит только от нас. Помним же это, да? Ну и пусть эта среда будет доброй, легкой и наполненной приятными моментами, а мы постараемся добавить к ней еще больше хорошей музыки и отличного настроения. Остаемся на одной волне.

остаемся на одной волне вместе с Баранович FM. Напоминаю, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте с праздниками, да и просто делитесь, что вы сегодня делаете. Возможно, вы сегодня на работе, или же у вас уже отпуск, или вы только планируете отпуск, или уже вернулись с отпуска с новыми силами. В общем, пишите ваши сообщения, с удовольствием зачитаю вас в прямом эфире. Ну а тем временем на календаре среда, а это значит, что мы уже перевалили через экватор недели. Да, синоптики разбушевались и нарисовали оранжевый уровень опасности. Ну и знаете, что я хочу вам сказать? Ну и что? Оранжевый – это же цвет апельсинов, солнца и летнего настроения. Поэтому пусть за окном дует ветер, но мы-то знаем, что где-то там уже пробивается настоящее тепло. Не даем погоде испортить наш настрой, включаем любимую музыку и врываемся в эту среду с улыбкой. Лето совсем близко, и мы его чувствуем. Погнали!

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Минске начал работу третий форум регионов Беларуси и Узбекистана. В Брестской области 63 700 детей отдохнут и наберутся сил в оздоровительных лагерях. Об этом и другом подробнее. В Минске начал работу третий форум регионов Беларуси и Узбекистана. В открытии пленарного заседания кооперация регионов как драйвер экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана принимают участие заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и его коллега из Узбекистана Джамшид Хаджаев. Данное мероприятие обещает быть богатым на установление новых партнерств, подписание коммерческих контрактов и межрегиональных документов. По итогам текущего года по взаимному товарообороту планируется преодолеть рубеж в 1 миллиард долларов, к 2030-му – в 2 миллиарда. В Брестской области этим летом запланирована работа 768 лагерей, в которых оздоровится 63 700 детей. Из республиканского бюджета на эти цели выделено 12 миллионов 400 тысяч рублей. Именно эта господдержка дает возможность для многих семей отправить ребенка на полноценный отдых с пятиразовым питанием, режимом дня, занятиями, спортом, присмотром педагогов и общением со сверстниками. На это время мальчишки и девчонки выходят из виртуального пространства, обретают настоящих друзей, учатся быть частью команды. К слову, раз в год каждый ребенок может отдохнуть и оздоровиться с республиканской дотацией, а если он из многодетной семьи, то и два раза в год. В Беловежской пуще в сентябре планируют провести новый фестиваль «Зубрфест». Цель – развитие туристического потенциала первого региона, популяризация семейных ценностей и здорового образа жизни. Национальный парк на три дня станет точкой притяжения туристов, поклонников экологии и научных исследований. В первый день пройдут ознакомительные мероприятия, экскурсии. Во второй – спортивные соревнования, художественные пленэры, сувенирные ярмарки и научные конференции. В третий – будут подведены итоги. Продолжаем выпуск. Заработок на бирже через неизвестные платформы – частая схема онлайн-мошенничества. Аферисты создают поддельные сайты брокеров, имитируют рост графиков и убеждают жертву переводить крупные суммы или брать кредиты, после чего блокируют аккаунт и крадут все деньги. Таким образом обманули жительницу Барановичей, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома. 62-летний горожанке в интернет попался рекламный ролик, в котором говорилось о возможности быстрого и высокого заработка через небольшие вложения. Женщина перешла по предложенной видеоссылке, после чего ее перенаправили для беседы в мессенджер Viber. В ходе общения доверчивой гражданке разъяснили принцип заработка и предложили перевести первоначальный взнос. Менее чем за сутки барановичанка сделала 3 перевода. И когда она решила обналичить свои заработанные деньги, с ней перестали выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 4,7 метра в секунду, порывы до 17. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов, вечером 13-14. Ночью ожидается 11-12 со знаком «плюс».

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович FM. 8 июля на календаре. И давайте вот прямо сейчас заглянем в гороскоп, что же нам скажут звезды. Сезон отпусков в разгаре. Кто-то еще очень-очень ждет своего отпуска. Кто-то уже погулял и вернулся на работу. Кто-то вот прямо сейчас находится в том самом блаженном состоянии отдыха. Поэтому и гороскопу мы дали особый запрос. Отдых, да, скажи нам, гороскоп, что же нам делать с отдыхом, как отдыхать? Овны, сегодня вам сложно усидеть на месте. Даже если отпуск еще не начался, мозг уже строит маршрут нового путешествия. Начните хотя бы с планов. Ну да, вот планировать, визуализировать – это очень-очень важно. Тельцы. Лучший отдых для вас – это вкусная еда, удобный шезлонг и никаких разговоров о работе. И это абсолютно правильная стратегия. Ну, действительно, отдыхать так отдыхать. Уже даже мыслями нужно отдыхать. Близнецы. Сегодня вам захочется сменить обстановку. Даже прогулка по новому маршруту подарит ощущение маленького путешествия. А если еще на этом новом маршруте вас застанет ливень, потому как тут...

чаще всего, когда ты чего-то очень сильно ждешь, планируешь, а потом что-то идет не так, получается какое-то чувство разочарования. А когда вот ничего не планируешь и все случается как-то очень хорошо, тогда и эмоций гораздо больше получается. Весы. Сегодня звезды советуют выбирать то, что приносит удовольствие именно вам. Иногда лучший отпуск или лучший отдых – это день без спешки и лишних решений. Вот действительно, такой погодой даже нужно немножко замедлиться, не бежать. И вот без спешки, без этой прожить этот день и, возможно, позволить себе отдых. Скорпионы. Устройте себе небольшую перезагрузку, выключите уведомления хотя бы на час, мир точно успеет подождать. Вот периодически этот весь информационный шум нужно убирать, чтобы отдых происходил еще и вот в таком инфополе, в тишине инфополя. Стрельцы. Вас уже манят новые горизонты, если отпуск пока далеко, отправляйтесь хотя бы в небольшое путешествие выходного дня. Тем более до выходных осталось уже совсем чуть-чуть. Планируйте, стрельцы, планируйте отдых, ведь в этом планировании тоже есть счастье. Козероги. Помните, отдых – это тоже важное дело. Сегодня можно смело отложить часть задач на потом. Вот такое важное напоминание. Водолеи, попробуйте что-то необычное. Новое место, новое блюдо или новое хобби. Именно такие моменты делают лето запоминающимся. Это точно. Ну и рыбы. Сегодня лучший рецепт хорошего дня – музыка, мечты и немного времени только для себя. Ну а вообще, друзья, знаете, независимо от знака зодиака, пусть сегодняшний день подарит всем нам повод улыбнуться, ведь настоящее летнее настроение начинается не с температуры за окном, а с настроения внутри. Ну а пока остаемся на одной волне и с хорошей музыкой.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
3: Барановичи ФМ.
4: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 4-7 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 13-14. Ночью ожидается 11-12 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет, друзья. Привет всем, кто остается с нами на одной волне. 12.10, точное белорусское, 8 июля на календаре. И мы остаемся на одной волне, да. Самое время рассказать вам, какие же праздники отмечаются сегодня, что, о чем важном нужно сегодня подумать, поразмыслить, а возможно какой-то праздник и отметить. Ну что ж, поехали. Первый, наверное, такой самый главный, самый душевный, самый семейный, наполненный любовью, нежностью. День семьи, любви и верности отмечается сегодня. Или же День Петра и Февронии. 8 июля Православная Церковь вспоминает святых Петра и Февронию Муромских, супругов, которые по преданию прожили жизнь в любви, согласии и умерли в один день. Ну а символ праздника – это ромашка, простой полевой цветок, без пафоса и позолоты. И, кстати, открытки с ромашками даже получили свое имя – февроньки. Поэтому, друзья, если вы думаете как-то отметить этот праздник, чем-то порадовать своих любимых, близких людей, обязательно подарите или ромашки, или вот такие февроньки – открытки с ромашками. Хорошо, от такого теплого, уютного праздника к важному. Всемирный день борьбы с аллергией отмечается также сегодня. Он отмечается с 2005 года, ну и повод более чем актуальный. Аллергия сегодня одно из самых распространенных заболеваний на планете, и середина лета с ее цветением и тополиным пухом знает об этом не понаслышке. Кстати, заметим тонкую иронию календаря. В день, когда все дарят друг другу ромашки, те самые февроньки, мир борется с аллергией. Так что, если ваша вторая половинка чихает от букета, это не отсутствие романтики, а повод выбрать другой знак внимания. Вот так-то. Также сегодня отмечается День общения со Вселенной. Считается, что сегодня Вселенная особенно внимательно слушает наши запросы. Форма общения на ваш вкус. Это может быть медитация или благодарность, или список желаний, или просто разговор со звездным небом на дачном крыльце. Главное – формулировать свои желания четко. Опыт показывает, что Вселенная понимает буквально. Поэтому да, максимально. Например, замечали ли вы такое? Вот говоришь сам себе: «Ох, так устал, хочу отдохнуть». Но нет времени, да? А потом вдруг случается что-то, болезнь какая-то случается, и вот тебе Вселенная говорит: «Так отдыхай». Поэтому, друзья, все очень-очень четко формулируйте. Если хотите отдыхать, то где, как, в каком состоянии, ну и так далее, чтобы вот не было таких приятных сюрпризов от Вселенной. Ну и еще один праздник. День «Снова стань ребенком». Этот праздник разрешает взрослым на сутки снять с себя всю серьезность. Есть мороженое до обеда, прыгать по лужам, запускать воздушных змеев и задавать вопрос «А почему?» на любой вопрос или по любому поводу. Психологи, к слову, такой подход только приветствуют. Игра снимает стресс лучше многих взрослых способов. Ну а в день семьи, любви и верности это еще и прекрасный способ провести время вместе с детьми. Вот такие праздники этого дня. Что-то наверняка нужно запланировать, да, что-то нужно сделать. Провести вечер с семьей или день, или поиграть с ребенком. Обязательно, просто обязательно загадайте свои желания во Вселенную, потому что, ну, знаете, если не загадывать, то ничего и не сбудется. А если загадывать, то хотя бы появляется шанс, что вы начнете над этим думать и маленькими шажочками приближаться к своей мечте. И вот в таком настроении продолжаем Дуа Липа на трек-листе.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. С праздниками этого дня мы уже познакомились, ну а сейчас давайте заглянем в народный календарь. Там тоже есть кое-что интересное. В народном календаре день, следующий за Иваном Купалой, называли Февронией-русальницей. Считалось, что именно сегодня последние русалки покидают берега, уходят вглубь водоемов и засыпают до следующей весны. А значит, купаться с этого дня можно уже без оглядки, никто за пятку не схватит. Но, согласитесь, удобно устроен народный календарь. Вчера мистика и гадания, сегодня официальное открытие безопасного купального сезона. Но сейчас, конечно, погода не для купания, но тем не менее, если вдруг теплая какая-нибудь или горячая купель у вас уже греется, то русалок в ней точно не будет. Также на русальницу начинали большой покос и ждали устойчивого тепла. По поверью, с этого дня впереди еще 40 жарких дней. Ну а влюбленным предписывалось в этот день быть вместе и не ссориться. Как проведешь день Петра и Февронии, так и сложится семейный год. Также из народных примет. Жаркий день на Петра и Февронию, к теплу еще на 40 дней вперед. Ох, главное, чтобы не на 40 дней вперед у нас залили дожди. Дождь в этот день к хорошему урожаю меда. Ну вот, уже хоть что-то хорошее. Машкара вьется столбом к ясной погоде. Ох, надеемся, увидим мы эту машкару столбом, чтобы уже быстрее-быстрее солнышко к нам вернулось. Сильная роса поутру к погожему дню. Ну и свиньи и мыши сено едят, покос будет плохим. Поэтому сегодня будем надеяться, что все будет хорошо. Даже дождь нам говорит о том, что будет урожай меда. Будем надеяться, что машкара вьется к ясной погоде. Ну и впереди, конечно же, еще лето. Ну а еще, друзья, спешу вам напомнить, что уже совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет вам о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона, ровно в 12:30 выпуск новостей. Ну а после новостей мы с вами вернемся на одну волну, и у меня для вас отличнейшие новости. У нас впереди с вами целых два классных розыгрыша в этом дневном эфире. После новостей разыграем пригласительный билет на две персоны в цирк «Шапито» от Белорусского государственного цирка, который приезжает в наш город. Ну а в начале следующего обеденного часа разыграем «Лавис Бокс» от «Бургер Кинг». Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне, выигрывайте классные подарки, да и просто заряжайтесь хорошим настроением.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки.
1: Баранович ФМ. Новости.
2: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений. Барановичи сегодня отмечают День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом и другом подробней. Александр Лукашенко проводит сегодня кадровый день, сообщили в телеграм-канале «Пол-Перла». Глава государства назначил помощников президента по двум областям и Минску. Должность помощника президента инспектора по Гомельской области получил Юрий Валеватый. До настоящего времени он работал первым замгубернатора Гродненщины. Надежда Катковец заняла пост помощника президента Республики Беларусь, инспектора по Могилевской области. Дмитрий Риуцкий стал помощником президента Республики Беларусь, инспектором по Минску. Региональное взаимодействие вносит значительный вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран. Об этом заявил на пленарном заседании 3-го форума регионов Беларуси и Узбекистана в Минске заместитель премьер-министра Юрий Шулейко. Минск высоко ценит достигнутый уровень сотрудничества, который является достойным примером взаимного уважения, дружбы, доверия и поддержки. Узбекистан для нас надежный друг и проверенный временем партнер. В основе взаимодействия традиционно доверительный, содержательный диалог на высшем уровне, отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что курс, заданный лидерами государств, определяет долгосрочные ориентиры. За прошедшие 10 лет объем взаимного обмена товарами вырос более чем в 13 раз. Почтить память солдат, павших в боях за Барановичи в Великой Отечественной войне. Не забыть тех, кто прошел годы фашистской оккупации. И вспомнить героев, принесших мир жителям разрушенного населенного пункта в июле 44-го. Барановичи сегодня отмечают День освобождения. Памятный митинг «Реквием у вечного огня» объединил руководство города, депутатский корпус, военнослужащих, духовенство, представителей предприятий и организаций молодежи. Присоединились к возложению цветов к подножию монумента живые свидетели страшных событий военного лихолетия. К присутствующим обратилась первый заместитель председателя горосполкома Элла Сташенко, отметив, что город выстоял благодаря несгибаемой воле, мужеству и вере в победу. «Подвиг – это нравственный компас для каждого из нас», – подчеркнула Элла Сташенко.
3: 8 июля 1944 года на встречу советским воинам-освободителям вышли люди, пережившие 3 долгих страшных года оккупации. Мы никогда не забудем тех, кто проливал кровь в боях за Барановичи, кто перенес ужасы концлагерей, кто до последнего вздоха верил, свобода вернется на нашу землю. Низкий поклон вам, наши дорогие ветераны и свидетели тех страшных лет. Ваш подвиг – это нравственный компас для каждого из нас. А мы, в свою очередь, будем достойно нести почетное звание «Содружество независимых государств. Город трудовой славы» 1941-45 годов и передавать молодежи правдивое знание о той страшной войне. Сегодня Барановичи – это красивый, современный, цветущий город, и в этом огромная заслуга наших трудовых коллективов. Глядя сегодня на нашу прекрасную молодежь, мы верим – будущее Барановичи в надежных руках.
2: Подвиг воинов почтили минутой молчания. Молодое поколение белорусов исполнило проникновенную музыкальную композицию. Финальный аккорд прозвучал от вокалистки Дианы Логиной. Все строки о важности сохранения мира. Именно 8 июля войска 1-го Белорусского фронта освободили областной центр. Горожане встретили 237-й полк на руинах. Немногим более 5000 населения дождалось изгнания с родной земли нашествия гитлеровцев. Разрушенный на 80% населенный пункт с несломленными духом жителями. Любовь к родине и желание жить под чистым небом позволило нашим дедам и прадедам поднять строение, восстановить инфраструктуру и наладить промышленность. За значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, массовый трудовой героизм и обеспечение бесперебойной работы стратегически важных предприятий и железнодорожного узла Барановичи удостоились удостоены звания «Город трудовой славы» 1941-1945 годы. В честь этого события на улице Советской установлена стела. Продолжаем выпуск. Прямые телефонные линии традиционно заработают в исполкомах страны в субботу. Диалог состоится 11 июля с 9 до 12 часов. Волнующие вопросы, а также инициативы, направленные на развитие города, можно будет обсудить с первым заместителем председателя горисполкома Эллой Сташенко по номеру 65-03-45. Сельчан выслушает председатель районного совета депутатов Алексей Еременко 68-06-80. Такая форма работы помогает быстро и качественно реагировать на проблемные ситуации, которые возникают у населения. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 4-7 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 13-14. Ночью ожидается 11-12 со знаком плюс.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне. 12.44 на студийных, и настало время СМС-игры на Барановичи FM. Прямо сейчас, друзья, разыграем один пригласительный билет на две персоны в цирк Шапито Белорусского государственного цирка. С 11 июля по 2 августа Белорусский государственный цирк представляет программу «Чудесный шатер в Барановичах». Окунитесь в атмосферу настоящего циркового волшебства под куполом цирка Шапито. «Чудесный шатер» — это яркое шоу, объединяющее в себе лучшие традиции циркового искусства и многообразие его жанров. В программе дрессированные медведи, обезьяны, собачки, акробаты на дорожке и на подкидной доске, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, клоуны и прекрасный балет. Приходите, пересечение улиц Жукова и Наконечникова, район Светиловского озера. Ну а чтобы стать победителем сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. И сегодня 10-й правильный ответ станет победным. Ну что ж, друзья, мы уже с вами говорили, что сегодня отмечается день «Снова стань ребенком». Поэтому давайте погрузимся в мир игр, детских игр. Ну и, собственно, вопрос все о том же. Внимание, вопрос. Какая детская игра развивает равновесие и координацию, потому что в ней нужно прыгать на одной ноге? Вариант номер один – классики. Вариант номер два – прятки. Вариант номер три – жмурки. Напоминаю, короткий номер 9946. Вы можете прислать как одну цифру с вариантом ответа, так и весь ответ целиком будет засчитано и то, и другое. И, конечно же, я продублирую вопросы и все варианты ответов, чтобы все желающие смогли поучаствовать. Итак, какая детская игра развивает равновесие и координацию, потому что в ней нужно прыгать на одной ноге? 1. Классики. 2. Прятки. 3. Жмурки. Ну вот, друзья, вопрос прозвучал. Ждем ваших сообщений и уходим на музыкальную паузу. Совсем скоро вернемся и объявим победителя.

Барановичи ФМ. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

что ж, друзья, музыкальная пауза позади. Возвращаемся в эфир на часах 12:53. И прямо сейчас узнаем, кто же стал победителем нашего первого розыгрыша и кто выиграл один пригласительный билет на две персоны в цирк Шапито Белорусского государственного цирка, который приезжает в город Барановичи. Итак, вопрос звучал так: какая детская игра развивает равновесие и координацию, потому что в ней нужно прыгать на одной ноге? Абсолютно все ответили правильно, много сообщений. Да, вариант номер один – классики. Но, конечно, в прятках и жмурках тоже можно прыгать на одной ноге, но таких условий в игре нету. Ну, а теперь самое интересное. Нас интересует именно 10-й правильный ответ, потому что именно он принес кому-то из вас, дорогие слушатели, победу. Давайте узнаем, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 3851. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну а всем остальным я говорю, не расстраивайтесь, впереди у нас еще один розыгрыш. Уже в начале следующего часа мы разыграем Love is Box от Burger King среди вас, наши дорогие слушатели. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 4-7 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 13-14. Ночью ожидается 11-12 со знаком плюс.

0: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
1: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
2: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
1: Находиться в дороге мне по душе.
0: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
3: Реклама.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне на часах 13.10. И отличная новость для всех вас. Прямо сейчас у вас есть шанс выиграть Love is Box от Burger King. Что такое Love is Box? Это лимитированный бокс от Burger King и Love is. Внутри фирменный воппер, картошка, напиток, пирожок, клубника, банан и, конечно же, фирменный брелок Love is. То, что нужно для приятного вечера. В Burger King скидка 20% на доставку по промокоду «Радио» при заказе на сайте и в приложении Burger King. Бесплатная доставка от 20 рублей. Промокод «Радио» действует по 31 августа. Ну а чтобы стать победителем сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. И сегодня 8-й правильный ответ станет победным. Так как сегодня отмечается Всемирный день борьбы с аллергией, то давайте мы немножечко углубимся в эту тему. Но хотя вопрос будет достаточно простым, даже для тех, кто совсем далек от этой темы. Итак, поехали. Какой из этих продуктов считается одним из самых сильных пищевых аллергенов? Вариант номер один – картофель. Вариант номер два – рис. Вариант номер три – арахис. Короткий номер 9946. Именно сюда присылайте ваши варианты ответов. Можно прислать всего лишь одну цифру с вариантом ответа, можно прислать ответ целиком. Это как уже вам будет удобнее. Будет принято и то, и другое. Конечно же, продублирую вопрос, варианты ответов, чтобы все-все желающие смогли поучаствовать. Мало ли кто-то что-то не расслышал, кто-то въехал в зону плохой слышимости. Поэтому вот сейчас второй раз специально для вас. Какой из этих продуктов считается одним из самых сильных пищевых аллергенов? 1. Картофель. 2. Рис. 3. Арахис. Ну вот, друзья, вопрос есть, варианты ответов есть, ваши сообщения уже начинают поступать к нам, а мы уходим на музыкальную паузу. Буквально через несколько минут вернемся и объявим победителя.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Ну что ж, друзья, музыкальная пауза позади, 13-19 на студийных. И прямо сейчас мы с вами узнаем, кто же выиграл Love is Box от Burger King. Love is Box – это лимитированный бокс от Burger King и Love is. И для того, чтобы его выиграть, вам нужно было ответить на один простой вопрос, прислать нам сообщение. Вопрос звучал так, что чаще всего... Какой из этих продуктов считается одним из самых сильных пищевых аллергенов? Картофель, рис или арахис? Конечно же, правильный ответ номер 3 – арахис. И у нас очень-очень много правильных ответов. Но среди всех правильных ответов нас интересует только 8-й, ведь именно он принесет кому-то победу. И прямо сейчас мы узнаем, кому... Номер телефона победителя заканчивается на цифры 8149. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Но в продолжении эфира классная музыка, несмотря на тучи за окном, несмотря на то, что не всегда суждено выигрывать подарки, улыбайтесь, ведь улыбка освещает все вокруг.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Во Дворце независимости кадровый день. Александр Лукашенко назначил помощников президента, инспекторов по Гомельской, Могилевской областям и Минску. Также обновилось руководство и в районах. Председателем Шкловского райисполкома согласован Михаил Крицкий. Сюда он перейдет с должности руководителя Бобруйского райисполкома, во главе которого теперь будет работать Александр Ковранин. Он до настоящего времени был первым заместителем председателя, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома. В Брестской области уже намолотили 111 тысяч тонн зерна без учета рапса, сообщил первый заместитель председателя облсполкома Дмитрий Городецкий. Он пояснил, уборка ведется в тех регионах, где были более высокие температуры и меньшее количество осадков, в первую очередь в западных. Жабинковский и Ивановский закончили жатву озимого ячменя. Приближаются к завершению Драгичинский, Березовский, Пружанский и Каменецкий районы. В Северных и Полесских идет работа в соответствии со степенью созревания и влажности. Поэтапно подходит пора для сбора урожая других культур – рапс, озимая рожь, а далее пшеница, тритикали, зернобобовые, отметил первый зампредседателя облсполкома. По его словам, капризы погоды внесли свои корректировки в планы сельских тружеников. Однако, несмотря на заморозки, недобор влаги и жаркие условия, результат должен расти, подытожил Дмитрий Городецкий. Продолжаем выпуск. Белорусский профсоюз работников образования и науки подвел итоги конкурса на лучшее общежитие среди колледжей. Помещения оценивались по различным критериям – внешний вид, чистота, бытовые условия, наличие зон для творчества и спорта, мероприятий и отдыха. В финал вышли 7 объектов. Жюри определило топ-4. Так лидером стало общежитие Вилейского государственного колледжа. Второе место разделили Витебский государственный технический колледж и Горецкий педагогический колледж учреждения образования Могилевский государственный университет имени Кулешова. На третьей строчке оказался Барановичский государственный колледж технологии и дизайна. Председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович отметила значимость подобных соревнований. Они играют важную роль в совершенствовании комфорта проживания учащихся. И о спорте. Очередной футбольный матч проведет состав Барановичей на домашнем поле. Настоящий спортивный праздник для болельщиков и приверженцев зрелищной игры состоится на стадионе городской 11 июля. В матче 15-го тура высшей БТР-лиги подопечные Романа Керенкина сразятся с дружиной «Торпедо БелАЗ» из Жодина. Соперник находится на 5-й позиции. Красно-синие расположились на 12-й, набрав 13 баллов. Начало поединка в 16:00. Билеты можно приобрести заранее. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Зонтики наготове. Погода ближайших дней напоминает скорее осень, чем лето. Прохладно, мокро и ветрено. Метеоусловия на территории Беларуси определяет циклон с центром над странами Балтии. Столбик термометра поползет вверх лишь к концу недели с поступлением более теплых воздушных масс. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 4-7 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 13-14. Ночью ожидается 11-12 со знаком плюс.

0: Остаемся на одной волне вместе с Барановичей ФМ, 13.41 на студийных. И знаете, вот, глядя за окно, хочется так и сказать, с словосочетанием известного мема «Оу, зарядил». Ну ничего, после дождя обязательно будет солнце, после дождя, возможно, выглянет солнце и будет радуга, поэтому не киснем, друзья, а только вперед и только с улыбкой. Ну а также сегодня 8 июля, и помимо всех праздников, о которых мы сегодня с вами уже говорили, сегодня также отмечается Всемирный день разоблачений. Говорят, что тайное всегда становится явным, и история знает немало случаев, когда самые хитрые замыслы раскрывались совершенно неожиданно. Сегодня предлагаю вспомнить несколько самых ярких и даже забавных разоблачений. Ну, например, один из самых известных исторических обманов – история с так называемым «троянским конем». Правда, это уже скорее легенда, чем подтвержденный исторический факт, но идея оказалась настолько удачной, что выражение «троянский конь» мы используем до сих пор, когда говорим о скрытой опасности. А вот вполне реальная история произошла с великим художником Пабло Пикассо. Его картины настолько часто подделывали, что однажды он, увидев копию своей работы, решил лишь улыбнуться и сказать: «Если начали подделывать, значит, я действительно чего-то стою». А ведь как по-разному можно относиться к одному и тому же факту, действительно. Есть и совсем курьезные случаи. В начале прошлого века один предприимчивый мошенник умудрился несколько раз продать знаменитую Эйфелеву башню на металлолом, представляете? Он настолько убедительно выдавал себя за чиновника, что покупатели верили каждому слову. Правда, обман быстро раскрывался, но история до сих пор считается одной из самых необычных афер в мире. А иногда разоблачение происходит буквально за секунду. Многие наверняка видели видео, где домашние питомцы пытаются сделать вид, что совершенно не трогали цветочный горшок или не стащили со стола колбасу. Но стоит хозяину посмотреть в глаза своему четвероногому другу, и становится понятно, улики говорят сами за себя. Наверное, главный вывод из всех этих историй очень простой. Можно долго строить хитрые планы и надеяться, что никто ничего не заметит. Но правда, как правило, все равно находит дорогу наружу. А иногда делает это настолько неожиданно и забавно, что потом эта история становится легендой. Ну что, друзья, пусть в вашей жизни будут только приятные сюрпризы, а любые разоблачения касаются исключительно того, что кто-то тайком съел последний кусочек торта или выключил будильник. Хорошего дня, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19.00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Реклама.
3: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Ну что ж, друзья, на часах 13:51. Это значит, что время дневного эфира подходит к завершению. Ну и напоследок я хочу вам сказать вот что. Сегодня отмечается день «Снова стань ребенком». Когда мы были детьми, для счастья нужно было ведь совсем немного. Пробежаться босиком по теплой траве, запустить воздушного змея, найти самую большую лужу и с удовольствием по ней пошлепать, пускать кораблики по ручьям, смотреть на облака и придумывать, на что же они похожи. И знаете, иногда взрослым очень не хватает именно этого взгляда на мир. Когда дождь — это не повод расстроиться, а возможность раскрыть яркий зонт или услышать, как красиво стучат капли по крышам. Когда ветер не помеха, а отличный шанс запустить воздушного змея. А обычный день не просто среда, а еще одна возможность найти повод для улыбки. Поэтому сегодня разрешите себе хотя бы немного побыть ребенком. Удивляться, мечтать, смеяться без причины и замечать маленькие радости вокруг, ведь именно из них и складывается настоящее счастье. Пусть этот день будет добрым, а впереди нас обязательно ждут солнечные летние дни. Берегите себя, своих близких, свое хорошее настроение. На одной волне с вами была Лерика Черненко. До новых встреч в эфире. И пусть в вашем сердце всегда живет тот самый ребенок, который умеет радоваться каждому дню.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 4-7 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 13-14. Ночью ожидается 11-12 со знаком плюс.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Rescue me, would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Реклама.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газон

0: или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
3: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Экономика, наука, культура. На третьем форуме регионов Беларуси и Узбекистана подписан ряд документов. Опытные образцы белорусско-российского легкомоторного самолета «Свей» будут собраны в 2026 году. Об этом и другом подробнее. На третьем форуме регионов Беларуси и Узбекистана подписаны график взаимных визитов региональных делегаций Беларуси и Узбекистана на 2026-2027 годы и дорожная карта по развитию на 2026-2030, передает Белта. В частности, достигнуты договоренности между Брестским областным исполнительным комитетом и Хакимиятом Бухарской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии, а также план мероприятий с администрацией Сырдарьинской области о торгово-экономическом сотрудничестве. Организаторами форума выступают Национальный центр поддержки экспорта Беларуси и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Планируется, что новый белорусско-российский легкомоторный самолет «Освей» заменит устаревший парк Ан-2 в гражданской и военно-транспортной авиации. Как рассказал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков, проект находится на этапе рабочей конструкторской документации. По его словам, в ближайшее время разработчик должен перейти к постройке первых образцов. Москва и Минск создают «Освей» в целях технологического суверенитета в важном сегменте. Ключевыми участниками программы являются Уральский завод гражданской авиации и 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах, площадка будущего серийного производства. Опытные образцы будут собраны в 2026-м. Сертификация намечена на конец 2029-го. На главной сценической площадке Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске идет монтаж оборудования. Концепция оформления сцены летнего амфитеатра – отсылка к истории праздника, его летописи, которая яркими красками писалась на протяжении 34 лет. Более 20 светодиодных экранов, которые будут ассоциироваться со скрижалями, берестяной грамотой, рукописными дневниками. Это своеобразная параллель с историческими документами, в которых запечатлен весь путь многогранного фестиваля. Оборудование меняется каждый год, совершенствуется. Устанавливают его и сопровождают на протяжении всех мероприятий исключительно белорусские специалисты. Зрители, которые давно наблюдают за форумом искусств, смогут оценить и новый дизайн центральной концертной площадки, и мастерство исполнителей. Продолжаем выпуск. Белорусский опыт борьбы с кибермошенниками успешно применяют в других странах, в частности в Узбекистане и Казахстане, сообщил начальник Главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции Министерства внутренних дел Беларуси полковник Андрей Ковалев. Правоохранитель отметил, что колл-центры преступников действуют в отношении граждан различных категорий, начиная с наименее защищенных. У граждан пенсионного возраста выманивают скопленные денежные средства или от продажи недвижимости. Детей вовлекают в игровые сообщества, вербуют для противоправной деятельности. Милиция на постоянной основе проводит широкомасштабную профилактическую работу по противодействию киберпреступности. Ее цель – повышение цифровой грамотности и обучение граждан базовым правилам безопасности в сети, так как мошенники постоянно адаптируются и используют новые схемы, включая технологии искусственного интеллекта. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный, 4-7 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов, вечером 13-14. Ночью ожидается 11-12 со знаком «плюс».

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 4-7 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 13-14. Ночью ожидается 11-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко ориентирует на качественное проведение уборочной кампании. Широкий масштаб в стране набирает акция «Батькова кашуля». Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко ориентирует на качественное проведение уборочной кампании, чтобы собрать хороший урожай, который пока находится на полях. Президент подчеркнул, что необходимо просить Небесную канцелярию, чтобы была сухая погода. Первым делом начали с ячменя. Глава государства обратил внимание, что нужно приложить все усилия, чтобы убрать его без потерь. Особенность в том, что надо, чтобы комбайны и зернотоки были в порядке. При этом белорусский лидер не драматизирует ситуацию в целом, отмечая, что небольшие дожди в момент налива зерновых, наоборот, пойдут на пользу. Но есть культуры, которым в этих условиях надо уделить особое внимание. Например, картофелю, который нужно уберечь. Обильные осадки способствуют и заготовке кормов. Торговый дом Узбекистана открылся в Минске. Событие приурочено к официальному визиту президента этой страны Шавката Мирзиёева в Беларусь, который запланирован на 8-9 июля. Организацией занимались торгово-промышленные палаты двух государств. Это важный шаг в укреплении двусторонних экономических связей и подтверждает динамичное развитие сотрудничества. Товарооборот сторон поднимается до 1 миллиарда долларов, и президенты поставили задачу довести его до 2 миллиардов. Новая площадка призвана стать витриной экспортного потенциала, местом для презентации сбыта сельскохозяйственной, электротехнической, текстильной и других видов продукции. Продолжаем выпуск. В Беларуси продолжают развивать добрые традиции, нацеленные на поддержку семьи. Широкий масштаб в стране набирает акция «Батькова кашуля». Суть самой трепетной инициативы в том, что при рождении третьего малыша вручается символичный оберег – льняная рубаха, расшитая шелковыми нитями с белорусским орнаментом. Реализация в рамках проекта «Третий батька» по инициативе партии «Белая Русь». Презенты, призванные стать настоящей реликвией в доме, принимали пары Барановичского района. Деревянные куфары с подарками представители районного отделения привезли для Виктории Гапоник из агрогородка Столовичи и Надежде Рябовой, которая встретила гостей в уютном доме в Козлякевичах. Как подчеркнул председатель районного отделения партии «Белая Русь» Алексей Еременко, с рождением третьего ребенка каждая белорусская семья обретает статус многодетной и новые социальные льготы, которые помогут растить детей, создавать уют. Он пожелал мира, добра и процветания каждому союзу сельчан, новорожденным и мамам крепкого здоровья и чувствовать себя всегда самыми счастливыми. Ровно 82 года отделяют современные Барановичи от даты, когда закончилась фашистская оккупация на территории населенного пункта. 8 июля навсегда вписано в историю как день освобождения города от немецкого нашествия. Великая Отечественная война практически полностью уничтожила довоенные Барановичи. 80% всех строений были разрушены. Сегодня это второй в Брестской области и восьмой в стране по численности. Один из крупнейших промышленных и культурных центров страны, который в 2026-м отмечает 155-летие. Благодарные потомки чтят память о тех, кто защищал Родину. Их признательность в мирном и созидательном труде, тесном взаимодействии между поколениями и творчестве, которое трогает сердца. 8 июля в Барановичах потомки победителей выступят на площадке возле торгового дома «Радуга». Концертная программа, посвященная Дню освобождения города, начнется в 17 часов. Ее откроет вокальный ансамбль «Светанок». На протяжении 2 часов на импровизированную сцену выйдут хоровые коллективы «Вдохновение», «Сединка», «Беспокойные сердца», «Народный мужской хор» и литературное объединение «Купальские зори». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко намерен превратить Шкловский район в образцовую модель для всей страны. В санаториях Брестской области отдохнули почти 52 тысячи граждан. Об этом и другом подробнее. В ходе рассмотрения кадровых вопросов президент Александр Лукашенко сообщил о своем намерении превратить Шкловский район в образцовый, чтобы его опыт в будущем тиражировался по всей республике. Глава государства констатировал, что на Шкловщине удалось полностью реанимировать и вывести на высокие позиции необходимую для развития АПК инфраструктуру, включая райагросервис, сельхозхимию, ПМК и льносеменоводческую станцию. По словам белорусского лидера, хотя в целом по стране подобные структуры восстановлены в разной степени, именно на Шкловщине с опорой на прошлый опыт их воссоздали на очень серьезном уровне. Поэтому район должен стать примером для остальных. Развитие туризма – один из приоритетов. В Брестской области планомерно наращивают экспорт туруслуг. Так, в январе-апреле этого года он увеличился почти на 36% по сравнению с таким же периодом 2025-го, сообщила начальник отдела туризма Комитета экономики облсполкома Елена Космач. В частности, востребованностью пользуется санаторно-курортный отдых. По оперативным данным, в здравницах первого региона оздоровление получили почти 52 тысячи граждан, что составило более 80% загрузки. Главные векторы продвижения – строительство новых корпусов и модернизация существующих, расширение номерного фонда, улучшение стандартов питания. В Беларуси идет прием заявлений на единовременную выплату многодетным для подготовки к школе. Право на льготу имеют семьи, воспитывающие троих и более несовершеннолетних. Уровень дохода родителей при этом значения не имеет. По предварительным данным, в Барановичах материальную помощь к 1 сентября получат 4700 школьников из 2250 семей. Подать документы можно по месту учебы ребенка, а также в органы соцзащиты. Пособие составит 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого учащегося. Суммы начнут поступать в августе. За более подробной информацией обращаться в территориальный центр социального обслуживания населения по телефону 66 97 82. Продолжаем выпуск. 5-й всебелорусский крестный ход «Жировичи-Минск» стартует 18 августа, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви. Молитвенное шествие начнется после божественной литургии в Свято-Успенском Жировичском монастыре и завершится 26 августа в столичном Свято-Духовом кафедральном соборе. За 9 дней паломники преодолеют 250 километров. Маршрут проляжет через 4 епархии и 21 храм. Пройдет пешая колонна и по нашей земле. 19 августа верующие прибудут в деревню Молчать, на территории которой расположен храм святых апостолов Петра и Павла. На следующий день они направятся в городской поселок Городище, где посетят крестовоздвиженский храм. Следующей точкой на карте станет храм преподобного Серафима Саровского в агрогородке Корчево. Поучаствовать могут все желающие. Присоединиться разрешено на любом отрезке пути. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять. Впереди СМС-викторина, тематические рубрики, реклама, музыка, новости, погода и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 8 июля на календарной странице среда. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в СМС-викторине.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Готовы к подаркам? Удачник дарит. С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С удачником косить вдвойне выгодно.
3: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донор Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донор Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донор Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улицы Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.
1: Brainstorm.
0: Несложные правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 8 июля в 1977 году, появился на свет Майло Вентимилья, американский актер, который получил известность благодаря супергеройскому сериалу, когда они еще не были так популярны и востребованы. Как вы думаете, о каком совершенно забытом проекте идет речь? Вариант первый – «Тайны Смолвиля», вариант второй – «Герои», и вариант третий – «Стрела». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 8 июля, появился на свет Майло Вентимилья, американский актер, который получил известность благодаря супергеройскому сериалу, когда они еще не были так популярны и востребованы. О каком проекте идет речь? Вариант первый – «Тайны Смолвиля», вариант второй – «Герои», и вариант третий – «Стрела». Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946, ну и пара песен, чтобы скрасить ожидания. После вернемся с итогами.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами». Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
3: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Сегодня задание вышло не самым простым. Мы интересовались, как называется один из самых заметных проектов дискографии американского, фильмографии американского актера Майла Вентимилии, при том, что это супергероика, немного опередившая свое время. На тот момент она не пользовалась спросом. Это сериал под названием «Герои». Как многие из вас правильно вспомнили, это американский телесериал, созданный Тимом Крингом, премьера которого состоялась на телеканале NBC 25 сентября 2006 года. Пилотная серия стала самой популярной вечерней программой среди аудитории от 18 до 49 лет. Ее посмотрели 14 миллионов телезрителей, и она получила самый высокий рейтинг для премьерной драмы на NBC за 5 лет. Однако в 2010 году, прежде чем начались запланированные съемки пятого сезона, сериал был закрыт из-за низких рейтингов. В общей сложности сериал был удостоен ряда престижных наград и номинаций, в том числе премии «Эмми», «Золотой глобус» и «Бафта». Интересный факт. В апреле 2024 года Тим Кринг заявил, что готовит перезапуск сериала под названием «Герои затмения». Итак, первый, кто справился с нашим сегодняшним заданием, слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 7898. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донер Рум» за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15, 548-46-15.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Беларуси с официальным двухдневным визитом. Меры по укреплению общественной безопасности и дисциплины в сфере физической культуры и спорта обсуждают в эти дни в Первом регионе. Об этом и другом подробнее. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Беларуси с официальным двухдневным визитом, передает Белта. В центре обсуждения глав государств актуальны вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление переговоров на высшем уровне – развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. К подписанию около двух десятков документов. Главный из них – декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. Торгово-экономические отношения демонстрируют устойчивую динамику роста и основываются на принципах взаимной выгоды. Предупреждение природных возгораний, пожаров в жилых домах и обеспечение безопасности в местах массового скопления людей – ключевые задачи МЧС. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский на оперативном совещании в Брестском облсполкоме. В центре внимания – выполнение поручений главы государства, данных ведомству на 2026. Говоря о проблемных направлениях, министр отметил специфику региона, его климатические условия. Всегда удельный вес огненных случаев в экосистемах значительный. В Первом регионе они составляют 20% от общего количества по стране. Специалисты разбираются, реагируют ответственно. Есть положительная динамика. Ключевой задачей Вадим Синявский назвал предупреждение гибели людей при ЧАЭС в жилфонде. Здесь важна профилактика. Отдельно глава ведомства остановился на обеспечении безопасности в местах массового скопления людей. По Брещине незначительное количество объектов, которые необходимо оборудовать системами автоматики. В целом руководитель МЧС положительно оценил работу областного управления. Продолжаем выпуск. Меры по укреплению общественной безопасности и дисциплины в сфере физической культуры и спорта обсуждают в эти дни в Первом регионе. Выездной республиканский семинар стартовал в Ганцевичах, продолжился в Ляховичах. Затем эстафету приняли барановичи. В нашем городе совещание началось с диалога в городском доме культуры. В фокусе улучшение тренировочного процесса, соблюдение дисциплины в спортучреждениях Брещины, ключевые подходы по снижению возникновения травматизма и его предупреждения. Акцент смещен на действия при оказании первой помощи, эвакуации людей, устранении правонарушений. Четыре группы специалистов отрасли посетят «Сдюшор номер 3», хоккейный клуб на базе Ледового дворца, стадион «Дубово спорт», где тренируются хоккейный клуб «Текстильщик» и «Сдюшор по хоккею на траве». Комфортные условия для качественного обучения. Учреждения образования Барановичи активно готовятся к новому учебному году. Объекты изменятся как снаружи, так и изнутри. А еще их проверят на безопасность. Спасатели тщательно пересчитывают все огнетушители, проверяют буквально каждый уголок зданий. Важные кадры. Школы, гимназии и лицеи будут обеспечены преподавателями на 100%. На 2026-2027 сезон направлено 97 заявок о распределении молодых специалистов из числа педагогических работников, 11 на поваров. В этом году в классы придут 21 436 учащихся. Свыше 1880 из них сядут за парты в первый раз. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-24. Бесплатная шаурма. Город узнает секрет, который шаурма Тикава готовила долго. В честь открытия на Ленина 2 шаурма Тикава делает то, что еще не делал никто. Угощает гостей бесплатной шаурмой. Просто приходите, попробуйте, и вы поймете, почему они так уверены в своем вкусе. В эту пятницу, 10 июля, шаурма Тикава по адресу Ленина 2 ждет именно тебя. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Погода ближайших дней напоминает скорее осень, чем лето. За окном прохладно, дождливо и ветрено. Практически каждый день осадки, поэтому зонтики лучше держать наготове. В ближайшие сутки метеоусловия продолжат определять атмосферные фронты от циклона с центром над странами Балтии. Перспектива улучшения появится лишь к концу недели с поступлением более теплых воздушных масс. По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов, в течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы познакомиться с свежими футбольными новостями. Ну и, конечно, не забываем про музыкальную рубрику «Неформат», которая также выйдет с 6 до 7. Не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

Продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересными новостями и приятными вкусными подарками, но не только. Во втором и заключительном части программы порадуем слушателей спортивными и музыкальными рубриками, но сначала напомню о том, что сегодня 8 июля на календарной странице «Среда» Зейн открыл новый музыкальный час, и далее плейлист разгонит Ларин. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы прочесть свежие футбольные новости.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи FM» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Египта. Игра прошла на стадионе Mercedes-Benz Stadium в американском городе Атланта. Волевую победу со счетом 3-2 праздновали футболисты сборной Аргентины. Первый гол забил защитник Египта Ясир Ибрахим на 15-й минуте. Форвард Аргентины Лионель Месси на 21-й не реализовал пенальти. На 58-й минуте судья отменил гол форварда Египта Мустафы Зико после просмотра ВАР. Однако на 67-й минуте Зико забил гол по правилам и удвоил преимущество африканцев. Защитник аргентинцев Кристиан Ромеро сократил разрыв в счете на 79-й минуте. Лионель Месси сравнял на 84-й, а на 93-й минуте полузащитник Энцо Фернандес принес аргентинцам победу. Также вчера состоялся заключительный матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Швейцарии и Колумбии. Игра прошла на стадионе BC Place в канадском городе Ванкувер. Основное и дополнительное время игры завершилось в ничью со счетом 0-0. А в серии после матчевых пенальти сильнее оказались швейцарцы 4-3. У швейцарцев реализовали пенальти Гранит Джака, Зики Амдуни, Седрик Иттен и Рубен Варгас. Мануэль Аканджи пробил выше ворот. У колумбийцев реализовали пенальти Хуан Кинтера, Хамильтон Кампас и Луис Диас. Дэвинсон Санчес угодил в перекладину, а с ударом Кучо Эрнандеса справился голкипер швейцарцев Грегор Кобель. Таким образом, в 1/4 финала команда Швейцарии встретится со сборной Аргентины. Матч пройдет 12 числа. Английский Фулхэм на официальном сайте объявил о назначении Альваро Арбелоа на пост главного тренера. Клуб рад объявить о назначении Арбелоа новым главным тренером. 43-летний специалист согласился на 3-летний контракт, который будет действовать до лета 2029 года. После богатой на трофеи игровой карьеры тренерский путь Арбелоа пролегал, пожалуй, в самом большом клубе мира, начиная с молодежных команд Реала, затем и до главной команды в прошлом сезоне, написано в сообщении Фулхэма. Напомним, лондонский Фулхэм завершил сезон 2025-26 английской премьер-лиги на 11 месте в турнирной таблице. На сегодня вынесено несколько интересных поединков, но не на чемпионате мира. Стадия 1/4 финала начнется завтра. Мы же обратим внимание на первый квалификационный раунд нового розыгрыша Лиги чемпионов. Витебск сыграет с румынской Университатией. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 20:00. Не пропустите.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

напомню, среда, четверг проходят под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми, чтобы провести параллели, послушать и оценить, и если подвернется такая возможность, то предаться ностальгии. А героиня рубрики сегодня Грейси Абрамс, дочь знаменитого кинорежиссера, продюсера и сценариста Джей Джея Абрамса. Она начала выкладывать свою музыку на SoundCloud незадолго до поступления в колледж, и к 2018 году набрала 10 тысяч подписчиков. СМИ отмечали, что Абрамс очень активно использовала социальные сети для продвижения на ранних этапах своей карьеры. В 2019 году Грейси подписала контракт со звукозаписывающим лейблом Interscope, на котором выпустила дебютный сингл «Minute». С тех пор она выпустила 2 полноформатных альбома, а также провела 3 международных тура в их поддержку. Недавно певица закончила работать над новой студийной пластинкой, об этом поговорим уже завтра. Давайте вспомним, с чего начиналось ее сотрудничество с лейблом Interscope. Итак, Грейси Абрамс, сингл 2020 года, 21, делайте громче.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. На третьем форуме регионов Белоруссии и Узбекистана подписан график взаимных визитов региональных делегаций Белоруссии и Узбекистана на 2026-2027 годы и дорожная карта по развитию на 2026-2030, передает Белта. В частности, достигнуты договоренности между Брестским областным исполнительным комитетом и Хакимиятом Бухарской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии, а также план мероприятий с администрацией Сырдарьинской области о торгово-экономическом сотрудничестве. Организаторами форума выступают Национальный центр поддержки экспорта Беларуси и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Планируется, что новый белорусско-российский легкомоторный самолет «Освей» заменит устаревший парк Ан-2 в гражданской и военно-транспортной авиации. Как рассказал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков, проект находится на этапе рабочей конструкторской документации. По его словам, в ближайшее время разработчик должен перейти к постройке первых образцов. Москва и Минск создают «Освей» в целях технологического суверенитета в важном сегменте. Ключевыми участниками программы являются Уральский завод гражданской авиации и 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах, площадка будущего серийного производства. Опытные образцы будут собраны в 2026-м. Сертификация намечена на конец 2029-го. В Беларуси продолжают развивать добрые традиции, нацеленные на поддержку семьи. Широкий масштаб в стране набирает акция «Батькова кашуля». Суть самой трепетной инициативы в том, что при рождении третьего малыша вручается символичный оберег – льняная рубаха, расшитая шелковыми нитями с белорусским орнаментом. Реализация в рамках проекта «Третий батьков» по инициативе партии «Белая Русь». Презенты, призванные стать настоящей реликвией в доме, принимали пары Барановичского района. Деревянные куфары с подарками представители районного отделения привезли для Виктории Гапоник из агрогородка Столовичи и Надежды Рябовой, которая встретила гостей в уютном доме в Козлякевичах. Как подчеркнул председатель районного отделения партии «Белая Русь» Алексей Еременко, с рождением третьего ребенка каждая белорусская семья обретает статус многодетной и новые социальные льготы, которые помогут растить детей, создавать уют. Он пожелал мира, добра и процветания каждому союзу сельчан, новорожденным и мамам крепкого здоровья и чувствовать себя всегда самыми счастливыми. Продолжаем выпуск. Прямые телефонные линии традиционно заработают в исполкомах страны в субботу. Диалог состоится 11 июля с 9 до 12 часов. Волнующие вопросы, а также инициативы, направленные на развитие города, можно будет обсудить с первым заместителем председателя горосполкома Эллой Сташенко по номеру 650345. Сельчан выслушает председатель районного совета депутатов Алексей Еременко 680680. Такая форма работы помогает быстро и качественно реагировать на проблемные ситуации, которые возникают у населения. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

На этом можно заканчивать. Сегодня у нас получилось разыграть вкусный подарок, узнать разные занятные исторические факты, озвучить главные футбольные новости дня. Ну и кроме этого, мы вспомнили про едва ли не первый успешный сингл дискографии американской певицы Грейси Абрамс, чтобы завтра поговорить про ее новый студийный альбом, так что не пропустите премьеру трека. Ну а мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом, настраивайтесь на любимую волну в любое время дня и ночи. Напомню, мое время в эфирной студии, как всегда, начинается с 5 часов. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: холодно и совсем замерз. Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

blanket seal, closing open and never heal. Полночь.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.
0: Баранович FM.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».